без брызг. Верено, не верено, все равно вдрызг. Чтобы разобраться, возвыситься духовно и понять,